0: Маленький бандит. Я взяла его в кредит. Димпл на ремне висит.
1: Маленький мой болит. Болит, болит.
2: Димплом буду. Сквишем буду.
3: Ну а снайпер спослежит.

0: Я экзамен провалила, делаю пап. Уп, я на поезд опоздала, делаю пап. Я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Папи, папи, папи, бойс, папи, папи, папс. Я купила попытов, ты еще про запас.
1: Вау.
0: Папи много не бывает, говорю без прикрас.
1: Да.
0: Только сквиш один, я знаю.
1: Сквиш, но ради вас.